0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй се.

0: Radio Antena 5 FM 9.25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй секунду.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй секунду.